сниму. Твоя мама проститутка, твоя дочь моя шуха, сосишь члены каждый день, ёбаная эта сука. За примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.

Смены каждый день, ёбаная эта сука, запредельно 20 тысяч, я ее продам в Россию, над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают, я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает, потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу, это все, что мне осталось, это то, что я люблю.